0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Дэнс лето.
3: На рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
3: Телефон рекламы.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд! Рекорд!

0: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
4: Слушайте, я хочу, чтобы вы услышали это передать. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
3: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства, как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума, и все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
0: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
5: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето.

0: Погода.
1: Так, ну пока похолодание в Самаре не случилось, о котором на днях говорили синоптики, они говорили, если ты не слышал, ну, в принципе, они про сегодня ничего и не говорили, оно вроде как чуть-чуть попозже, ближе к выходным будет. Сейчас же плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность в Самаре и около 26 градусов. Так, я сейчас тоже скажу тебе, свой прогноз дам, и он точно сбудется, музыкальный, имею в виду. Филатов и Кэрос, впереди включи музыку, также RG, Пол Акинфолд, новая версия классики Resurrection, ну и классику любого утра. Это мега-утро, 7 до 11.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Пу-пу-пу. Хочется сказать именно так, потому что мы на экваторе лета. Середина, все. 15 число на календаре, уже середина или еще. Это, знаешь, как со средой. Кстати, сегодня среда, уже середина недели, опять-таки, или еще только середина. Каждый по-своему относится. Как именно, мы уточняем этим утром уже в Макс-канале, телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Там движуха с утра, прям раннего. Да там, в принципе, 24/7. Новости для тебя, общение с тобой. Но мы только с позитивной смотрим стороны, смотрим именно позитивно вперед, во вторую половину лета. Конечно, на этот день тоже позитивно смотрим. И на это утро конкретно много всего запланировано. Розыгрыш брендированной артезианской рекордной воды, самоката, кино, пицца, кофе. Также впереди общение, музыка. Конкретно в этом часе Ричард Грей.

Joey Anator. Ну и на старте мега утро. Беба Рекса, я Сергей Шевченко в твоей компании. Доброе утро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, придумывайте новые идеи, сразу записывайте их в блокнот. Тельцы, купите себе вкусную еду или приятную мелочь для уюта. Близнецы, общайтесь, шутите и спокойно делитесь своим мнением с окружающими. Раки, отключите телефон на час и посидите в полной тишине, вам пойдет на пользу. Львы, соглашайтесь на любое предложение встретиться и повеселиться с друзьями. Девы, хорошо выполните свою работу и покажите результат руководству. Весы, посмотрите билеты в путешествие или выберите интересную книгу. Скорпионы, наведите порядок в шкафу и выбросьте ненужные старые вещи. Стрельцы, позвоните или напишите человеку, с которым давно хотели помириться. Козероги, быстро раскидывайте мелкие домашние дела, которые постоянно откладывали. Водолеи, займитесь любимым хобби, посмотрите комедию и много улыбайтесь. Рыбы, останьтесь вечером дома и приготовьте что-нибудь вкусное. Такой вот гороскоп переслушать можно в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Рекорд in the
1: mix. Так, ну и микс из треков «Побудок» мы, конечно же, по утрам прерываем на мини-микс из тоже композиции «Рекорда». И прямо сейчас сразу утра их позову на кофе. То есть бодрим мы не только музыкой, да, но и подарками, в том числе и действительно прямое действие которых — бодрить. Приглашение на абсолютно любой вкуснейший кофе в «Мозаик Кофе НТ». Заполучи прямо сейчас. Считай треки в 15-секундной подборке. Отправляй количество в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение тебе приходит в одно окно. Ну, давай считай сначала сам, и я дам варианты. Прямо через несколько секунд, ну, то есть через 15 секунд, миг же 15-секундный. Поехали, считаем.

0: 5 или 7. Сколько здесь треков было? Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, вот такие варианты чисел предлагают нам синоптики. В данный момент 18 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и будет около 26. А теперь варианты музыкальные. Что послушаем? Ну, здесь без вариантов. Надо слушать и бодриться. Дон Диабло, Виз Халифа впереди. Классика Алекс Гудин, Destination Calabria. И недавняя обновочка от Энатор.
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
1: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: День рождения в «Студио 67» — это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
7: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд in the mix.
1: Пить кофе под музыку рекорда — это прям такая двойная бодрость, а тройная бодрость — это пить кофе под музыку рекорда, выигранный при этом на рекорде, да, кофе этот самый. Утром мы приглашаем тебя в кофейню, сразу троим сейчас подарю по двойному приглашению. Ранее ставил наши утренние разминки, 15-секундную подборку треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК, было 7 штук, и семерку вовремя, да, своевременно отправили Анна Белова, Мирослав Борис и Александра Свиридова. Аня, Мирослав, Саша, я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофенти. Ну и каждому адресую пожелание доброго утра. Ну и поздравлю тоже с выигрышем чего-то уже в следующих наших активностях. Мегаутро продолжается.
2: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В первом квартале 2026 года жители Самарской области стали активнее использовать для оплаты QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. По данным Банка России, количество транзакций выросло почти на треть, свыше 20 миллионов покупок. Это на 27% больше, чем годом ранее. В Самаре к 1 сентября приведут в норму все контейнерные площадки. Вывоз ТКО соблюдают на 98% территории. Сбои, имеющиеся вызванные ремонтами и блокировками дорог. Министр Артем Ефимов сообщил, что несанкционированный сброс фиксируется на 3% площадок, в основном на стыке города и пригорода. Есть решение увеличения числа бункеров, договоры на вывоз порубочных остатков и шин, отдельные контейнеры для строительного и растительного мусора. Тольятти отметит 60-летие АвтоВАЗа ретро-фестивалем «Жигули» и днем открытых дверей. Юбилей завода вообще 20 июля отмечается. В 1966 году он был открыт. 18 же числа пройдут мероприятия в парковом комплексе «История техники Сахарова» с 10 утра до 7 вечера. Вход свободный, без возрастных ограничений. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: «Радио Рекорд Самара» и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah!

Танц лета на рекорде. You'll find out if you do.

0: Игр на рекорде становится больше, но это не мешает нам в конце часа бац и спрашиваю тебя, а что мы слушали? Проверять тебя. Хотя какая тут проверка? Ты можешь угадать, и никто даже не узнает, что ты и не слышал этот трек, который мы загадали. Да, нам, в принципе, без разницы, мы понимаем. Ты можешь включиться, подключиться в любой момент. В общем, ставлю два фрагмента, двух композиций. Крутятся они постоянно на первой танцевальной, но конкретно в этом часе был один трек «Будильник» вот из этих двух предложенных. Выбирай первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК и получай билеты в кино, приглашение на двоих. Итак, первый фрагмент. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу, наша лента, либо в личку ВК. Жду 40-го, задарю приглашение в кино на двоих.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, кому я сделаю приятно, да кого порадую подарком, узнаем через несколько минут. Пока порадую прогнозом погоды, ну, по крайней мере, точно тех, кто не любит жару. Хотя те, кто любит жару, наверное, тоже останутся довольны. Так, сегодня и тем угождает погода. Плюс 19 в Самаре, по данным Яндекс Погоды, день переменной облачности 26 градусов. Наша музыка тоже всех радует однозначно.

0: Спецпредложение на автомобиле «Тэнк». Самара Авто, Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
0: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
0: Этим летом все сложится. Проверено АСАВТО и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АСАВТО на Южном шоссе 10.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Агибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
9: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
10: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
11: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-37-87-72-95, город Москва, 0+.
12: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Теперь точно подводим итоги этого первого мегаутреннего часа, потому что он уже закончился. Ранее спрашивал тебя, какой из двух треков будильников бодрил в этой 60-минутке. Ну, такая легенькая игра, чтобы получить приятный бонус от рекорда. Ставил два фрагмента, нужно было выбрать первый либо второй, отправить цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК. Так, вовремя верный ответ Женя у нас отправил. Жень, привет еще раз. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, мы тебя, я так полагаю, на работе, наверное, застали уже, да?
1: Или да, как? Только что пришел на работу. Вот,
0: значит, не только ты знаешь правильный ответ, наверное, да? Или как? Или ты в машине слышал?
1: Или в машине угадал? Ехал?
0: Или угадал? Ну-ка.
1: Слышал.
0: Все, да, в машине. Я думал, может, на работе вместе уже, и каждый мог бы получить приз. Так, ну, получаешь вот ты. Я тебя поздравляю. С утра пораньше, подфартило, повезло, все круто, здорово. Так,
1: спасибо.
0: Ну и, собственно, какой правильный ответ? Озвучь, зафиксируй.
1: Цифра один,
0: да, однозначно. Желаю тебе хорошей среды, да, отличного, легкого рабочего дня. Ну, два билета в кино, как и обещал, отдаю. Дальше еще что-нибудь отдам. Розыгрыша много, а мегаутро практически только начинается.
2: Дэнс лето! На рекорде.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов уже, 3 минуты в Самаре. А сегодня, между прочим, в календаре День русской лени, значится. Да, День русской лени, поэтому сегодня официально можно чуть-чуть полениться, да? Чуть-чуть ничего не делать, чуть-чуть полистать, не знаю, рилсы, наши новостные каналы, Макс, Телега, группа ВКонтакте, так вот. Ну, просто вот сидишь на работе и, ну, как ничего не делаешь, листаешь наши новости, наши приколы, участвуешь в наших опросах. Насколько ты ленивый, я думаю, мы сегодня тоже спросим. Обязательно. Ну, как без этого? А пока у нас другие опросы продолжаются в телеге, Макси, подписывайся. Ну, единственное, что чего касаться лени не должна, это наших игрушек. Не поленись отправить фразу «хочу пить», если ты раньше этого не сделал, чтобы стать

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, придумывайте новые идеи, сразу записывайте их в блокнот. Тельцы, купите себе вкусную еду или приятную мелочь для уюта. Близнецы, общайтесь, шутите и спокойно делитесь своим мнением с окружающими. Раки, отключите телефон на час и посидите в полной тишине, вам пойдет на пользу. Львы, соглашайтесь на любое предложение встретиться и повеселиться с друзьями. Девы, хорошо выполните свою работу и покажите результат руководству. Весы, посмотрите билеты в путешествие или выберите интересную книгу. Скорпионы, наведите порядок в шкафу и выбросьте ненужные старые вещи. Стрельцы, позвоните или напишите человеку, с которым давно хотели помириться. Козероги, быстро раскидывайте мелкие домашние дела, которые постоянно откладывали. Водолеи, займитесь любимым хобби, посмотрите комедию и много улыбайтесь. Рыбы, останьтесь вечером дома и приготовьте что-нибудь вкусное. Такой вот гороскоп. Переслушать можно в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, не забываем держать такой водный баланс в организме. Вот мы в нашем рекордном организме не забываем его поддерживать. Такой водно-игровой музыкальный, да, назовем это так, как бы это коряво не звучало. Ну смотри, да, музыку разбавляем розыгрышами, ну а в розыгрышах у нас разные подарки, в том числе и разыгрываем воду. Но сейчас как раз-таки про нее будем разговаривать, самое главное ее выигрывать. Через несколько минут станешь H2Ошником, выигрывай фирменную брендированную артезианскую воду в таких фирменных бутылочках, брендированных бутылочках рекорда. Все это от производителя Кристальная. Чтобы стать H2Ошником и выиграть все это, нужно отправить фразу «хочу пить» как минимум в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Мы случайным образом выбираем, поэтому неважно, когда ты написал, давным-давно, либо недавно, дозвонимся, достаточно сказать «алло», и все, вода твоя. Ну и единственное, что мы тебя спросим, это всю ли ты воду заберешь, потому что у нас всегда разное количество, ну как минимум 4 бутылочки, плюс то, чем, возможно, поделились предыдущие игроки, если они, конечно, поделились. Если поделились, то тогда 4 бутылочки плюс вот еще какое-то количество. Что будем делать с той водой, которая сейчас у нас на кону, узнаем буквально через несколько минут. Между прочим, сейчас 5 бутылочек.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 20. По данным Яндекс погода днем до 26. Вероятность дождя имеется. Небольшого дождя, небольшая вероятность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Крупных пробок нет. Как таковых, да, заторы, в принципе, тоже не особо такие крупные, не особо большие. Заводской от кабельной до 22-го подъезда. Как обычно тут, если честно, все. У нас на 22-м еще и ДТПшка, поэтому тоже есть сложности. От кольца с Гагарина, ну и дальше в сторону Заводского, но прям до вот этой локации, да, с аварией. Гагарина перед кольцом, соответственно, тоже притормаживает немножко. Аврора от Дыбенко до Марии Стареза. Московская, кстати, от самолета до Нововокзальной. От Жигулевской до Нововокзальной тоже скапливается транспорт. На Старозагорье, на Новосадовой посвободнее. Победа перед Кирова в центр тоже чуть-чуть тебя задержит, да, минут на 5-7. Бабина, далее у нас Sweet Dreams, кавер, ну и Армин Ван Бюрен, маэстро, тоже скоро порадует.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
8: Дэнс-лето
6: на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Сейчас я чувствую себя немножко человеком, вот из приколов вот этих, да, когда подходит к другому человеку спящему и будет его облив водой, вот. Вот сейчас 8:25, ну, есть вероятность того, что тот человек, которому мы позвоним, будет спать. Угу. Вот, и будем его будить как раз-таки водой, но обливать не будем, будем разыгрывать. Дарить фирменную, артезианскую, рекордную в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная». Несколько раз в день так делаем. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить», ну, и, собственно, задача игрока — просто сказать алло, просто ответить на звонок. Такие вот простые правила. Единственное, что есть один вопрос. Он не влияет на то, выиграет человек или не выиграет. Он влияет только на количество бутылочек, которые он с собой заберет. И может, конечно, этот вопрос поставить в тупик. А все ли заберет? Все ли бутылочки, которые у нас сейчас на кону? Всегда в розыгрыше у нас 4 штучки. Плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот они делятся. Не все, но делятся. Если бы все делились, у нас бы, я не знаю, тут целая водовозка была бы. Вот, да? В данный момент 5 бутылочек, и будем мы дозваниваться до еще одного игрока, который прям буквально с минуты на минуту, возможно, станет H2Ошником рекорда. Я на всякий случай напомню, чтобы принять участие, нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение себе приходит в одно окно, главное, укажи номер телефона. И неважно, когда ты написал, совсем недавно, либо давным-давно уже, а игра у нас все лето идет. Дозваниваемся до Вани, 3790, последние цифры номера мобильника. Звоним ему, его задача просто ответить нам на звонок. И, собственно, все, больше ничего не надо делать. Ну, но вопрос, конечно, тоже ответить надо. Все ли он заберет или либо нет. Но конкретно для того, чтобы выиграть. Так что-то я говорю, там что-то... А, вот, гудки пошли. Ждем Ивана. Так, ну, Ваня, давай. Отвечай. Так я говорил, что есть вероятность того, что человек спит. Походу, вот Иван спит. Как раз таки нужен еще один человек, которого воду будет не разыгрывать, а обливать. Подойдет и пш. Ну.
2: Алло.
1: Алло. Доброе утро. Иван? Что-то мне подсказывает, что это не Иван. Не Иван. Алло. Ладно, в общем, какая-то мистика. Так, я так полагаю, что не алло, да? Ну ладно, все, это рекорд вообще беспокоил. Хотел подарить воду. Автоответчик какой-то, видимо, включился. Что так разглагольствовал по поводу того, что мы будем с утра пораньше и не разбудили. Ну ладно, в следующий раз, я думаю, попроще будет. Розыгрыш чуть попозже. Есть вероятность того, что тот, кому мы позвоним, уже точно спать не будет. Напомню, мы в телеге Макси заранее предупреждаем, когда играем. Ну а ты предупреждаешь сейчас о засадах на дорогах. Через несколько минут специальная рубрика «Почитай твои сообщения». Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Засада на рекорде.
1: Так, ну я поступаю, озвучиваю твои сообщения на тему засад, где какие сложности, необычные пробки, заторы, не работающие светофоры, где патрули ДПС с особым рвением, правил дорожного движения нужно соблюдать. Пиши, очень многие писали в личку телеги, в личку ВК, мы, естественно, дублируем все в Максе и в телеге, в постах, который называется засада. Вот, кстати, в комментариях к этим постам ты тоже можешь отмечать, что все могли сразу все прочитать, не дожидаясь, пока я что-то озвучу в эфире. Так, а я сейчас озвучу. Поехали. Ракеты после Карла Марса Коли, полчаса назад сообщение пришло, и здесь тоже уточнялось, что 20 минут назад засада была актуальна. Солнечное кольцо, вот здесь вот победы штамповщиков в Безымянке. Как ехать? Аврора Дыбенко по направлению к автовокзалу, да, к Московскому шоссе. Пархаус из центра, очень много сообщений в личку прилетело. И под постом засада тоже. Старозагора между Ташкентской и Алматинской в обе стороны. Еще Старозагора перед Кирово из центра. Как ехать? Новосадовая, Ширников, центр. Пост Моя, это просто классика, да, всегда. Пост, он и есть пост. Въезд Новосемейкино, здесь тоже сообщение такое имеется. Так, далее. Что у нас еще имеется из того, что еще не было озвучено? Да, в принципе, мне кажется, все, что было, озвучил. И, так, победа от хлебзавода, так, это не то, здесь без информации какой-то конкретной. Ну, наверное, все. Так, Новосадовая пошла Шверников в город, так, это было, я уже озвучил. Так, ты не бойся повторяться, если вдруг что-то уже было озвучено, написано, все равно пиши, если вдруг вот сейчас, да, увидел, актуализируй, либо наоборот, может, что-то не актуально, какая-то информация, тоже отпишись. Так. Кольцо солнечное, видимо, актуально. Только что от Максима пришло сообщение. Но я, да, тоже уже озвучил эту информацию. Спасибо большое. Будут новые данные. Пиши прямо в телеге, в Максе, под опросами, под постами, в комментариях. Ну, естественно, будь аккуратен на дорогах и соблюдай правила дорожного движения. Далее у нас Proud to Corazon, Але Фарбен и что-то интересное. Ну, вот прям интересное. Действительно тебе интересно будет. Либо интересное, да, вот так вот. Да? Можно, надо обязательно с интонацией такой сказать. В рубрике «Трэш-пати». Дождемся.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
15: Dance Letter.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. Работаю довольно редко, а недовольно каждый день. Ну, это такая шутка-минутка из интернета. И в то же время такой тизер к тому треку, который мы сейчас послушаем в рубрике «Трэш-пати». Она начинается здесь. Неформатная история. Иногда форматная, да. Бывает и такое. Темы с какими-то приколами, да. Иногда бесящими, иногда радующими. Самый главный критерий в рубрике «Трэш-пати» — можем поставить все, что угодно. Все, что нам захочется. Кстати, все, что и тебе может захотеться, потому что ты присылаешь свои варианты для трэш-пати в личку в телеге, в личку ВК, ссылочки, видосы, аудиозаписи, как угодно. Вот эту тему тоже из присланного, предложенного. Мы слушаем, да, рассматриваем и потом всех заставляем слушать вместе с нами. Разных стилей, разных направлений, разного уровня трэшовости композиции звучат. Сегодня будет звучать вот эта вот тема. Тема на тему, которая всех всегда волнует. Абсолютно всегда. Вот сегодня тоже немножечко взволнуем тебя. Вот, если так можно выразиться. Поволнуем, я не знаю. Расстроим, побесим, может быть. А может быть, улыбку вызовем. Комментируй, выражай как раз-таки свои эмоции. Пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, в конце трека все озвучиваю. И еще вопрос по тексту задаю. За правильный ответ можно будет получить вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу. Приглашение на нее. Давай слушать. Трэш-пати начинается.

0: комментарии. Комментарии озвучу. Пиши, пиши побольше текста, потому что я смотрю, здесь смайликов очень много, ну как их озвучить? Эти смайлики пиши в личку телеги, в личку ВК. Так, так, так, так, так. О, крутая, бодрая, на злобу дня. Многоточие такое, и дальше каждого дня. И смайлик смеющийся. Все-таки в конце поступил от Ивана. Так, вот здесь вот, кстати, верно заметила Ирина. А у этого исполнителя все достаточно неплохо. Если он работает с сентября по май, значит, отдыхает с июня по август. 3 месяца. Это как так? А он еще жалуется. Да, кстати, хорошо подмечено. Действительно, так и есть ведь по тексту. Так, что еще? Увольняться он собрался. Ага, написал нам Андрей. Ждем тогда следующую песню про какую-нибудь ипотеку и просрочки. Так, дальше. Эх, сейчас бы на шашлыки на природу, а не вот это вот все от Николая. Смайлики, так, смеющиеся, огонечки, палец вверх тоже приходит. Ну, вот в основном такие вот сообщения. Веселая. Не совсем трешовое, но самое то утром. Спасибо. Это у нас от Николая. Теперь вопрос задаю по тексту. Смайлики все вижу. Все, спасибо большое. Реально важна очень реакция. Тем более, кстати, эта реакция важна для того, чтобы, ну, потом этот трек включить по итогам года, да, в топ наш. Да, или, например, в классику по пятницам трэш-пати повторить как-нибудь. Скажи, пожалуйста, какой день недели упоминался в данном треке? Вот легко. Будешь 40-м верно ответившим, получишь вкуснейшую ароматную пиццу, приглашение на нее. Итак, какой день недели упоминался? Пятница либо суббота. Какой день недели упоминался в данном треке? Пиши в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, 8.48 у нас на часах, на термометре +21. По данным Яндекс Погоды, днем сегодня небольшой дождь возможен. Все-таки в некоторых местах и будет около 26. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. В ближайшие несколько часов мы эту фразу будем повторять в эфире, потому что загрузка не должна поменяться. На 22-м по съезду. Ну, заторы, конечно, ну, наверное, какие-то такие будут меняться все-таки. Но сейчас на 22-м от Победы до Заводского, тормозим на Заводском от Кабельной до 22-го. На Гагарина промышленности до 22-го там ДТПшка была, и, соответственно, что-то как-то все остановилось. Промышленности перед улицей Аврора страны города, страны центра города. На Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда мы тормозим. Так, даже до улицы Авроры все это тянется. Такое очень плотное движение. От самолета до Нововокзальной и от 22-го до Нововокзальной. Нововокзальная очень плохо едет от Карла Маркса до Новосадова. Лучше по Кирова ехать. Ну, а Москву лучше по Старозагорье бежать. На Новосадовой плотное движение, но тоже терпимое. А вот из центра все-таки затор есть перед Нововокзальной улицей. Будьте аккуратен, внимательны, оставайтесь в компании Рекорда. У нас скоро свежак от Фишера. Послушаем, насладимся. Но, может быть, ты заценишь, впервые его услышишь. Ну и хит Anime Georgia Beautiful.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». Официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». Самара Авто, Южное шоссе, 14.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей. диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКН 103-773-987-72-95, город Москва, 0+.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
6: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето!
7: На рекорде. Дэнс лето!

0: работу, работаем, собираемся, а может быть отдыхаем в отпуске. Все под музыку рекорда. Ну и такая подводочка, потому что в рубрике «Трэш-пати» сегодня про работу была песня такая, что типа там в понедельник, чуть ли не по субботу. Трудимся. И вот какой день недели упоминался, как раз таки вопрос был по тексту. Пятница либо суббота? Ну, субботу правильный ответ. Почти все верно ответили. Вовремя это сделал Егор Михайлов. Последний цифр номера мобильника 5299. 5299. Егор, поздравляю. Приглашение вкуснейшую ароматную большущую пиццу достается тебе. Трек с трэш-пати уже в телеграм-канале, в Макс-канале и в группе ВК Радио Рекорд Самара. По хэштегу трэш-пати можешь найти все, что пропустил в предыдущие выпуски.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 5 детей старше 12 лет.
1: Это утро!
0: На рекорде.
2: 9 часов и 2 минуты в Самаре, ты слушаешь Радио Рекорд. Да, это ты слушаешь. А вот что можно будет посмотреть, я думаю, в каком-то таком будущем уже, может быть, не особо далеком, Paramount официально запускает новую экранизацию, внимание, «Кошмара на улице Вязов». Вот. Для любителей ужастиков, ну и для тех, кто, может быть, ностальгирует по детству, мне, наверное, отличная новость. Ну и хочется тебя, да, и про ужастики, и про детство спросить. Очень простой вопрос. Ваш кошмар детства. Вот давай сегодня повспоминаем кошмары из детства. Можешь один написать, можешь несколько, как угодно. Давайте как можно больше их накидаем. Пиши в личку телеги, в личку ВК, под опросами в телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Ваши кошмары из детства. Прорабатываем этот вопрос, чтобы раз и навсегда избавиться от них здесь на рекорде. Бесплатный сеанс психолога. Под музыку это делаем, конечно же. Это самая лучшая терапия. Музыкальная Дипло. Новинка. Послушаем скоро. We'll be right back.

0: сейчас Соня Фудера, я Сергей Шевченко здесь. Жду твоих сообщений, жду тебя на приеме. Прорабатываем кошмары детства. Это Рекорд Дэнс Лето. Доброе утро.
1: Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, придумывайте новые идеи, сразу записывайте их в блокнот. Тельцы, купите себе вкусную еду или приятную мелочь для уюта. Близнецы, общайтесь, шутите и спокойно делитесь своим мнением с окружающими. Раки, отключите телефон на час и посидите в полной тишине, вам пойдет на пользу. Львы, соглашайтесь на любое предложение встретиться и повеселиться с друзьями. Девы, хорошо выполните свою работу и покажите результат руководству. Весы, посмотрите билеты в путешествие или выберите интересную книгу. Скорпионы, наведите порядок в шкафу и выбросьте ненужные старые вещи. Стрельцы, позвоните или напишите человеку, с которым давно хотели помириться. Козероги, быстро раскидывайте мелкие домашние дела, которые постоянно откладывали. Водолеи, займитесь любимым хобби, посмотрите комедию и много улыбайтесь. Рыбы, останьтесь вечером дома и приготовьте что-нибудь вкусное. Такой вот гороскоп. Переслушать можно в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: чтобы все могли посмотреть и понять, что они не единственные этого боялись. Вопросами в Максе и в телеге. Ну, поехали. Да прям не бойся повторяться, не бойся, что это другие написали, либо напишут. Когда мама оставила в очереди, отошла, очередь движется, и ты все ближе к кассе, а мамы все нет, пишет Алексей. Когда маму ждешь с родительского собрания, вот от Максима сообщение. Когда ложилась спать и закрывали двери в мою комнату, вставать ночью в туалет боялась Надежда. Так, еще комментарии. Ну, телекомпания «Визу». Сразу несколько человек написали нам в личку, ну, эмблему, видимо, да, телекомпании «Вид». Что еще? Роботы из «Ну, погоди», вот от Антоха. Запутанные лестницы идут то вверх, то вниз, без начала и без конца. Что такое запутанные лестницы? Ладно, Нина написала. Так, дальше. Остаться в очереди на кассе без мамы тоже. Вот от Максима комментарий. Пока что это, кстати, лидирующий ответ. Пиши тоже свой вариант. Вспоминаем кошмары детства. Вспомни один, несколько накидай в телеге, в Максе, в ВК. Продолжу озвучивать скоро.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 23 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 26. Вероятность небольшого дождя имеется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения вот эти места. Московское шоссе от Николая Панова до 4 проезда. Угу. Далее на Москве еще перед Новым вокзалом немножко тормозим мы. Сложности на улице Аврора Дебенко до Марии Стареза, на 22-м перед Заводским, на Заводском 60 гаражного проезда до 22-го подъезда, на Раките от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. Далее Робин Шульц с нами и Эвелин Рокстон в «Вертиго».
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойные заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходимо консультация. Консультация специалиста.
9: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
1: Рекорд.
14: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. В Самаре перекроют перекресток Московского шоссе и Мичурина на неделю с 16 июля. Движение ограничено полностью, но поэтапно. С 16 по 22 число по Московскому шоссе, с 22 по 28 по улице Мичурина. Причина – обнаружена неисправность на сетях, идущих от привокзальной отопительной котельной. В Самарском аэропорту задерживаются сейчас 6 рейсов на вылет. Напомним, рано утром Крумыш был закрыт во время ракетной опасности, которая продлилась около часа. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Всего в регионе более 385 тысяч человек зарегистрировано в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Преобладающими видами деятельности являются IT-сфера, перевозка пассажиров и грузов, услуги по ремонту квартир, бьюти-сфера, а также информационные услуги. Оставайся в информационном поле 24/7 в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Радио Рекорд, Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.43 в Самаре, как говорится, от любви до ненависти одна игра. У нас так на рекорде, по крайней мере, говорят. Ну, смотри, возможно, у тебя какое-то предвзятое отношение к самокатчикам, да? Но тут Радио Рекорд, Самара и Куйбышевская железная дорога запускает розыгрыш крутого электросамоката. Ты попадаешь в эфир, выигрываешь приятный бонус, проходишь в финал и уже как-то по-другому относишься, да, к этому виду транспорта. А если еще во время финала объявят твое имя, как новоиспеченного самокатчика, то, вообще, все, по-другому на все будешь смотреть. Совершенно по-другому. Разыгрываем приятные бонусы и, конечно, как я уже сказал, электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате от этой железнодорожной станции, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай подарок и проходи финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. 2 августа он пройдет у стадиона Самара-Арена. Ну, помимо того, что мы там разыграем самокат, там много вообще всего будет. И забег, и различные активности, и много крутой музыки. Приходите все, не только железнодорожники, не только потенциальные самокатчики, слушатели рекорда, все для детей старше 12 лет. Поиграем через несколько минут, прямо сейчас. Давай, отправляй слово «среда». Среда на календаре, поэтому давай просто слово «среда». Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Я на всякий случай уточняю. Главное, укажи номер телефона, вот, чтобы мы могли с тобой связаться. Пиши слово «среда», становись 40-м и, возможно, в будущем становись новоиспеченным самокатчиком со своим электросамокатом.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 22 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 26, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Места такие. Московское шоссе от Николая Панова до 4 проезда. Так, у нас сложности на Революционной от Гая до Московского шоссе, от Дыбенко до Московского шоссе. Что-то мне подсказывает, что все эти заторы связаны, конечно же, с заправками. Ну, по крайней мере, как-то все совпадение. 4-й проезд дальше, и Революционные тоже. Так, на Красноармейской сложности есть у нас, да, от Арцебушевской очень плотное движение, и до Спортивной даже чуть-чуть подальше, до Гудка, ну и в обратку тоже плотное движение. Проблемы на Заводском от Гаражного проезда до 22-го, на Кирова свободно, а на Нововокзальной не свободно. От Карла Маркса до Фадеева и от Москвы до Новосадовой сложности есть. А у нас есть крутая музыка, Sound of Legend и ремейк на Сан-Франциско. Скоро-скоро. И Дипло с обновочкой.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова, 12, Революционная, 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 100-373-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Обычный день. Если ты не Супри. Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9 часов и 54 минуты. Самокат, поезда, рекорд, все здесь. Все смешалось. Ну, потому что в преддверии Дня железнодорожника мы вместе с Куйбышевской железной дорогой разыгрываем крутой электросамокат. И как раз-таки будем вручать его на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Так, ну а праздник чуть попозже. Пока что о нашей игрушке. Что нужно сделать, чтобы получить приятный подарок и претендовать уже на этот электросамокат? Да, нужно слушать рекорд. Вот. Попасть в эфир и ответить на вопрос. Мы озвучим какую-то станцию железнодорожную и куда можно поехать от нее уже на самокате. Вот, доезжаешь до нее, выходишь из вагона, там самокат, садишься и едешь. Вот. Но это при условии, если у тебя нет своего. А если есть, то, собственно, все прекрасно. Вот мы делаем все возможное, чтобы он у тебя появился, и сейчас будет все зависеть от него делать. Равиль, здравствуй. Еще раз, доброе утро.
2: Да, всем доброе утро.
1: Есть ли у тебя свой самокат, скажи?
2: Не, нету.
1: Ну, вообще, как бы пользуешься этим транспортом как-то, да? Или все-таки, да, машину?
2: Да, конечно.
1: То есть бывает, да, периодически на прокат берешь?
2: Да, бывает.
1: О, понятно. Все, ну тогда точно надо попытаться выиграть. Ну, как минимум, сейчас приятный приз. Ну, я озвучил, в принципе, правила уже. Сейчас озвучиваю станцию, и ну, мы как бы до нее доезжаем, оттуда выходим и пересаживаемся на самокат, и куда нужно, можно доехать. Из предложенных вариантов нужно выбрать такую локацию, которая ближе всего. Вот, поехали, да?
2: Да, погнали.
1: Ну, давай.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каких?
1: Ну, Равиль, тебе достается станция Речная. Скажи, пожалуйста, к чему она ближе всего? К Жигулевску, к железнодорожному вокзалу в Самаре, либо к Кинелю?
2: Быстренько.
1: Железнодорожный вокзал. А ты что-то подсмотрел, успел, да?
2: Нет, кстати, вот, ну, так, территориально.
1: Ага.
2: Ну, примерно.
1: Примерно?
2: Ну, примерно.
1: Ну, ты точно уверен, да? Ну, как уверен? Примерно. Остаешься на своем варианте, да? Железнодорожный вокзал.
2: Да, да.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: Ну, конечно. Да, все верно. А посмотреть можно было не только где-то на картах, а в наших каналах, Макси в телеге, потому что мы там спрашиваем заранее, ну, чтобы можно было потренироваться и, кстати, узнать верные ответы в итоге. И потом в эфире вообще не париться, отвечать прям легко и просто. Равиль, ну, я тебя поздравляю. Как бы подарок получаешь, да, проходишь финал, ну, как бы, подожди, самокат у тебя еще не в подъезде, я не знаю, не в прихожей, не в гараже, вот. Но подарок забираешь. Дарим тебе приглашение двоих на колесо обозрения и обязательно приходи 2 числа на праздник в честь Дня железнодорожника. Ну, там, помимо того, что можно получить самокат, еще выиграть, да, это круто вообще провести время. Конкурс, подарки, активности, музыка и отличное настроение для детей старше 12 лет. Следующий розыгрыш совсем скоро. Не пропускаем. Слушаем первую танцевальную. Участвуем, выигрываем. Ну, а в ближайшие минуты у нас другая история будет тоже игровая. Здесь мы уже разыгрываем фирменную брендированную артезианскую воду рекорда. Прям буквально уже в следующем мегаутреннем часе.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
0: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипо, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Мега утро.
4: На рекорде.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 48% сотрудников признались, половина практически, да, признались, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня, чтобы потом работать продуктивнее. При этом 53% руководителей не имеют ничего против этого, а 73% считают сон допустимым, если какие-то там дедлайны выполняются вовремя. Но, нюанс, 58% работников, вот из тех, кто, видимо, дремли, да, все равно предпочитают не рассказывать начальству о подобном лайфхаке для повышения продуктивности. Так, 10:01 у нас в Самаре, сон час как бы еще не наступил, надеюсь, и мы на рекорде делаем все возможное, чтобы его отодвинуть вообще, в принципе, на вечер, на ночь, да, чтобы зарядить тебя, делаем все возможное бодростью, хорошим настроем, делаем это играючи, совсем скоро аж дуаошники, фирменные брендированные артезианского воду рекорда разыграем, общаемся, не даем друг другу уснуть, сегодня ты рассказываешь про кошмары детства, в телеге Макси ВК пиши, скоро почитаю, ну и, конечно, бодрим с помощью музыки, например, с помощью Global DJs в этом часе.

0: Да, не нуждается в представлении. А следующая, ну, кстати, тоже не нуждается, но я представлю, потому что это классика хоть, всем известная история, но в новом виде. Motive, Everybody's Free. И начнем тоже с хита от Бэбы Рекса. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго, бодрого, утра и такого же дня. Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, придумывайте новые идеи, сразу записывайте их в блокнот. Тельцы, купите себе вкусную еду или приятную мелочь для уюта. Близнецы, общайтесь, шутите и спокойно делитесь своим мнением с окружающими. Раки, отключите телефон на час и посидите в полной тишине, вам пойдет на пользу. Львы, соглашайтесь на любое предложение встретиться и повеселиться с друзьями. Девы, хорошо выполните свою работу и покажите результат руководству. Весы, посмотрите билеты в путешествие или выберите интересную книгу. Скорпионы, наведите порядок в шкафу и выбросьте ненужные старые вещи. Стрельцы, позвоните или напишите человеку, с которым давно хотели помириться. Козероги, быстро раскидывайте мелкие домашние дела, которые постоянно откладывали. Водолеи, займитесь любимым хобби, посмотрите комедию и много улыбайтесь. Рыбы, останьтесь вечером дома и приготовьте что-нибудь вкусное. Такой вот гороскоп. Переслушать можно в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.15 в Самаре, количество H2Ошников увеличивается, а количество брендированной рекордной воды от производителей Кристальной не уменьшается. Ее по-прежнему много, поэтому продолжаем ее разыгрывать несколько раз в день. Ну, собственно, когда ты выигрываешь, ты становишься автоматом H2Ошником рекорда. А чтобы выиграть, нужно написать фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно, и неважно, когда ты написал давно, либо недавно, потому что во время розыгрыша мы случайно выбираем участников, заявочки. Главное, чтобы в сообщении присутствовал номер телефона. Хочу пить, и дальше номер телефона. Звоним тебе, отвечаешь на звонок, все, ты H2Ошник, получаешь воду. Ну, нюанс, мы тебя помучим немножечко вопросом, сколько ты воды с собой заберешь. Все имеющееся у нас в данный момент, да, в розыгрыше конкретном, да, не все прям, не весь запас наш, весь склад, да, и либо поделишься с другим участником, со следующим игроком. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились предыдущие у нас слушатели. Сейчас на кону 5 бутылочек, и будем пилить этот куш буквально через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, эти несколько минут, естественно, наполним музыкой. Дальше Баиндия, мод Шаде, Робин Шульц и свежая информация от синоптиков. В данный момент в Самаре плюс 24. Чуть потеплее будет сегодня днем. По данным Яндекс.Погоды, около 26 прогнозируется. Ожидается переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Есть проблемы на Москве от Николая Панова до 4-го проезда. Также практически от 22-го партиезда до Нововокзальной улицы. На Нововокзальной заторы небольшие от Фадеева до Старозагоры, также от Фадеева до Новосадовой плотное движение. На Заводском от гаражного проезда до 22-го партиезда и от гаражного проезда до Кабельной улицы. Все, идем дальше. Доброе утро.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.23 в Самаре. Между прочим, мы уже тут вписали в список H2Ошников рекорда еще одну фамилию. Остается только написать количество выигранной брендированной рекордной артезианской воды от производителя «Кристальная» либо стереть эту фамилию пока что на время из этого списка. Все зависит от того, возьмет ли этот участник трубку. Так, да, наш рандом выбрал одного из тех, кто написал фразу «хочу пить». Несколько раз в день разыгрываем водичку в прекрасных таких фирменных бутылочках рекордных. Такие только у победителей нашей летней игры. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда. Главное указать номер телефона. Мы вот так вот случайно выбираем, дозваниваемся, если игрок отвечает на звонок, все, у нас H2Ошник получает воду. Единственное, что спрашиваем, сколько бутылочек он заберет с собой. У нас на кону всегда 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если, конечно, они решили поделиться, а не забрать все. Вот как раз-таки участнику тоже нужно определиться, забрать все, либо не все. 5 бутылок сейчас на кону. Мы звоним Олегу. 8787. Последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся до него. И прям буквально одно алло отделяет его от звания H2Ошника. Первый танцевальный. Так, гудочки есть, по-моему, да? Ждем голос Олега. Надеюсь, все получится. А то утром как-то не получилось. Это уже не первый розыгрыш сегодня. Угу. Олег не торопится отвечать. Ну, в принципе, что, есть время еще? Подождем пару гудочков. Так, Олег. О. Алло, доброе утро.
2: И вам привет. Что такое?
1: Да ничего, это не Олег, явно. Увы, что ж такое эти автоответчики? Ладно, все-таки придется стереть фамилию из списка. Но ненадолго, потому что, ну как, ненадолго, может быть, надолго, я не знаю. Олег остается в игре, как и все те, кто не выиграл, те, кто уже выиграл, неважно какое количество, все заявки действительно в течение всего розыгрыша, ну, то есть в течение всего лета. Когда следующий эпизод игры, розыгрыш брендированной рекордной воды от производителя «Кристальная», заранее предупредим в телеге и в Максе, посты напоминалки постоянно выскакивают.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. Ремонтная дорожная компания 2026 года в Самаре перевалила за экватор. Три крупных участка на проспекте Карла Маркса готовятся к приемке. ЦСКА армии до Самфировой, от ЦСКА армии до Нововокзальной, от Гагарина до третьего проезда, сообщает мэрия города. Также информируют пешеходов о переменах. Обновят тротуары на четной стороне проспекта Карла Маркса от Киевской до Гагарина, от 22-го проезда до 246-го дома. В Самаре с начала года отловили 996 собак и 12 кошек. Рост 35% за 2 месяца. Администрация города уточняет, что в спальных районах и частном секторе усилен мониторинг. Животных обследуют, лечат от паразитов, вакцинируют, агрессивных помещают в приюты. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на Международную космическую станцию, сообщает Роскосмос. Напомним, вчера вечером состоялся запуск самарской ракетоносителя «Союз-2-1А» с транспортным пилотируемым кораблем, как раз-таки «Союз МС-29» с космодрома Байконур. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
7: Ленту.
8: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
9: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
12: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето.
12: Лето.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:45 в Самаре, ты сегодня делишься, мы сегодня прорабатываем их своими кошмарами детства. Кошмар на улице Вязов снимут, как бы, видимо, новая версия. И сегодня спросил, вот что ты боялся в детстве, разные ответы.

0: Это самый популярный ответ, как вот серьезно. Вот в личку телеги, в личку ВК можно же было писать. Вот здесь много сообщений прилетело. И еще под постами с опросом в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Так, вот еще когда ложилась спать, закрывали дверь в мою комнату. Так, да, это я, по-моему, уже даже озвучивал. Вот как раз-таки ужастика. Вот Елена боялась кошмарного связка. Да, зачем его буду переснимать? Оставаться на ночь у бабушки. Роман пишет, да, приснилось. Мне было 7-8 лет, как будто и просыпаюсь, а в кресле сидит что-то, смотрит на меня и начинает книги летать по комнате, как птица. А я лежу и не могу пошевелиться, как будто в оцепенении. Вот такая вот ерунда приснилась. А может и не приснилось. Роман, с тебя 7000 рублей за сеанс. Ну тут прям решил выложиться, видимо, да, и поделиться. Спасибо большое за варианты. Ну, действительно, самые такие популярные ответы. Очередь на кассе и вот эмблемы из телекомпании ВИД. Общаемся, остаемся с тобой на связи, в телеге, в Максе и, конечно, в ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, сейчас в Самаре плюс 23, по данным Яндекс погоды днем 25, переменная облачная, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. По-прежнему, как и полчаса назад, и час назад, и 2 часа назад, и в ближайшие 6 часов так вот и будет. Местами затруднения. Проблемы сейчас на Московском шоссе 22-го подъезда до Нововокзальной, то есть из города. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Аменево тоже от Москвы до Новосадовой. Еще на Московском шоссе, то есть с Москвой мы еще не завершили, тоже проблемы сохраняются у нас от Революционной до 4-го проезда. Что касается Революционной улицы, то здесь тоже затор, как обычно, от Подшипниковой до Московского шоссе. На улице Авроры от Аэродромной до Гагарина плотное движение, на Заводском от Профильной до 22-го, от Гаражного проезда до Кабельной, от Гаражного проезда тоже до 22-го подъезда. Ташкентская от Черемшанской до Старозагоры тормозит. Ракита перед Московским шоссе, а еще от Олимпийской до Карла Маркса и Карла Маркса перед Ракитой.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
7: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с вами. В этом часе в конце мы что-то будем делать.
3: Мы хотим созвониться с кем-то из слушателей, поэтому присылайте ваши заявочки, напишите, из какого вы города. Имя мы, я надеюсь, видим. Вы же написали имя, да, когда регились в чате?
2: Есть такое.
3: Так, и можете написать любой вопрос, который мы обсудим в прямом эфире или разрулим. Если у вас какие-то новости вашего района или вашего города, тоже напишите.
2: Не забывайте, что мы развлекательное шоу, да, поэтому мы развлекаемся в эфире. Это важно. А не решаем политические проблемы. Главное трансовое событие страны. Вот, кстати, про развлечения. Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Кто забыл? Три иностранных артиста. Ронски Спид, Алан Вотс, Рэмста. Что смешно?
4: Ты когда сделал это обозначение, что мы не решаем вопросы. А кому мне тогда звонить? Что мне делать?
2: Про трансмузыку дальше. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. Там увидимся. 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». А, кстати, она сейчас активна на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт.
4: Вот это полезно, это все писал.
2: В общем, к новостям. Сотрудники аэропорта заставили россиянку смыть легкий макияж, который у нее был. Опять же, пост завирусился в сети. На паспортном контроле в Домодедово все было. Решили, что девушка пытается уехать из страны по чужим документам.
3: Ого.
2: А оказывается, просто вот макияж у нее был такой необычный. В итоге из-за угрозы быть недопущенной на рейс, ей пришлось идти в уборную и смывать вот этот самый макияж. Казалось, все, ее документы ее и так далее. Поэтому на паспортном контроле будьте готовы, девчонки.
3: Ну, мне кажется, да, если фотография очень отличается от человека. Смотри, как бы паспорт может существовать 20 лет у человека, а если, конечно, например, она сделала какую-то пластику или еще, конечно, что-то отличается, конечно, будут вопросы.
2: Но девушка нормально к этому отнеслась, без скандалов и так далее. Она действительно пошла, умылась, говорит, вот, это действительно я. Кому нечего скрывать, тому нечего.
4: Все проще. Она идет на рейс, не знает, на каком самолете она полетит, собрали стюардессы. Ну, не может она быть красивее, чем мы.
2: Как на свадьбе, да?
4: Так пусть смывает это все. И вообще переоденься в комбинезон, не должно быть такого платья шикарного.
3: Ну, какая зависть у стюардессов? Стюардессы, кстати, очень часто мега красивые.
4: Я и про это и говорю, что не все.
2: По-моему, там тоже ограничения в косметике есть, да, у стюардессов?
3: Не знаю, я все время их так рассматриваю, мне так нравится, как они выглядят.
2: Они боятся, наверное, тебе
4: сказать. У меня подруга есть стюардесса.
3: Красивая?
4: Да.
3: Вот.
4: Прикольный, ты тоже,
3: кстати, знаешь. Я в какой-то момент, мне кажется, тоже хотела работать стюардессой, но я боюсь летать.
2: Ну-ка скажи, курица или рыба?
3: Курица или рыба?
4: Ну, пойдет, нормально.
2: Давай, воды.
4: В наших авиалиниях мы тебя берем.
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сражаются Аня и Стас, набирают баллы, отвечают по очереди, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Дается какой-то вопрос им, это изначально был опрос, и люди отвечали на этот вопрос, и есть популярные варианты ответов. Их 6 всего, ребята их угадывают, и вы им помогаете открывать чатик мобильного приложения Рекорда. Вопрос следующий. А как могут звать мальчика, если он тезка мамы?
2: Никита.
1: Нет, конечно. Александр, все верно. Могут звать его. 1-0 в пользу Стаса. Так, Ань, давай, еще.
2: Женя, Евгений.
1: Да, 1-1 есть такой.
3: Валентина, Валя.
1: Да. 2-1, еще давайте. Чатик.
2: Василиса,
1: смотрю.
2: Вася.
1: Нет такого, кстати.
3: Юлия, Юлий.
1: Есть такое, да, конечно.
2: А, Юлий, да. А почему Никита-то нету? Есть Никита.
1: Ну, это был фильм. Так, еще, поехали. Два осталось вам выбить имени. Чатик, смотрите. Может,
2: Максим?
1: Вам уже подсказали.
2: Есть же певица Максим.
1: Нет такого.
2: Яна.
1: Нет.
2: Яша.
3: Ярослава.
1: Есть такое.
3: Или Ярослав.
2: Что ж такое? Святослав тогда, Святослава.
1: Нет, очень похоже на Ярослав.
3: Я слышал один раз имя, я не буду его называть, но я слышал имя Станислава.
1: Нет такого.
3: Нет, но я понял, что...
1: А одно осталось. Певица такая. Заберет меня маленькая.
3: Валерия.
1: Конечно, но...
3: Валерия.
1: Александр, Валентин, Евгений, Валерия, Юлий, Ярослав. Вот такие топы.
0: Рекорд. Реклама.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю. Ты убил его.
4: Нет, Люк. Я.
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Денис. Коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствие. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июля.
2: Овны, сегодня вам будет непросто понять, чего от вас добивается ваш любимый человек.
3: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор.
1: Близнецы, сегодня вы поймете, что-то, что сейчас происходит в ваших отношениях с вашим любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней назад.
2: Раки, в этот день вам особенно нелегко будет решиться на то, чтобы откровенно поговорить с вашим партнером.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго уговаривать вас на ту или иную аферу.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед вами.
2: Весы, сегодня вам придется на время отвлечься от ваших повседневных забот.
3: Скорпионы, сегодня вам придется быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию.
1: Стрельцы, не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что у вас что-то не так?
2: Козероги, сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого.
3: Водолеи, звезды дают вам сегодня следующий совет. Не стоит возлагать на своего любимого человека большие надежды.
1: Ох, рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, какие именно цели вы преследуете в вашей повседневной жизни и как он в эти цели вписывается. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил до 30 сентября определить сроки выезда в регионы сотрудников крупных госкомпаний и корпораций из Москвы. Речь идет об организациях со штатом столица более 2000 человек. Сведения о количестве переезжающих работников должны представить с учетом прошлых поручений. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В июле этого года самую дешевую квартиру в Москве у метро оценили в 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка недвижимости. Речь идет о микростудии площади всего 10 квадратных метров. Эксперты отметили снижение доступности жилья. Если в июне за эти деньги продавался аналогичный метраж, то весной за эту же сумму можно было купить студию площадью 19 квадратов. Российские автопроизводители не планируют нанимать бельгийского дизайнера Пьера Леклерка, создавшего облик BMW X5 X6, несмотря на получение им гражданства Российской Федерации. Представители АвтоВАЗа, Москвича, ГАЗа и КамАЗа заявили, что не ведут с ним переговоров и не приглашали на работу, а также не знают о его планах по переезду в Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, давайте рассказывать, что там.
2: А в ресторане штрафуют посетителей за неподобающее поведение их детей. Ники,
1: наконец-то!
3: Давно пора.
2: Вот да, один ресторан не стал терпеть, а разбитые посуды и вот это все из-за беготни детей. Они стали просто выставлять счета.
1: Это нормально, абсолютно.
3: Все история. Верно, так
2: конечно,
3: и надо.
2: Почему? Вот, давайте у вас будут дети, будут баловаться, и потом поговорим.
3: Не, давай так, если у меня будут дети, я не потащу их в ресторан.
2: Почему? Серьезно?
3: Серьезно.
2: Почему?
3: А что им делать в ресторане? Им там скучно, они не приходят
2: есть
3: туда.
2: Есть много ресторанов с детскими игровыми комнатами.
3: Тогда они не будут бегать по этому, по залу.
1: Нет, смотри, если такое произошло в ресторане, значит, проблема очень часто этого всего. И даже детская комната не помогла в таком случае, если дети бегают и бьют посуду просто так. Ну, а это большие потери, кстати.
2: Ты когда бил что-то в детстве? Тебя как-то наказывали?
1: Другая история. Я когда работал в общепите, вот я понимаю, насколько это может ударить по чеку. В принципе, когда что-то бьется и чего-то мало.
2: Я согласна, что это ужасно. Вон, например, одна семья $327 заплатила за то, что ребенок разбил терминал для оплаты.
1: Как это было возможно? Вы же с ребенком приходите.
3: Если вы не можете научить ребенка, что нельзя трогать чужие вещи, то
1: терминалы.
2: $109 за рисунки на столе.
1: Вот, опять же.
2: Нет, понятно, что поведение детей в зоне ответственности родителей. Соответственно, если уж ребенок, наверное, причинил ущерб, я думаю, что родители там, если им выставили счет, думаю, что оплатили.
3: Все верно.
2: Но вообще задача ресторатов, если они делают семейный ресторан, сделать зону, где детям действительно будет где порисовать и еще что-то поделать, чтобы не грабить.
3: Вот, такие же детские комнаты. Че он вылазит оттуда? Че ему надо здесь? Если, знаете, как просто в большинстве случаев получается, мама отводит туда и говорит, типа, сиди здесь. Он выходит, как, ну, вышел он у меня любопытный.
2: Я прям жду, когда вы нарожаете детей и переобуетесь.
3: Не, переобуваться никто не будет, просто надо уметь их воспитывать.
2: Говорит человек с воспитанием.
3: Слушай, нормально, я работал педагогом, типа, я прекрасно понимаю, как нужно воспитывать.
2: А теперь иди нянечкой в детский садик поработай.
3: С такими я еще не работал.
1: Ты бородатый нянь.
3: Я бородатый.
2: Мне кажется, ты был бы добрым няням.
3: Не, я нормально обходился со школьниками, все нормально, дети меня слушались, мы не ругались с ними.
2: Я им угрожал.
3: Ни одному не угрожал. Пока еще.
1: Есть горячая новость у меня. Там пилот молодой, очень молодой, зумер, от скуки написал в небе фразу «Мне скучно». В Британии 20-летний пилот легкого самолета должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно, чтобы проверить работу борта после замены деталей определенных. То есть он еще испытатель. За это время он успел облететь полуостров Уирал и маршрутом начертил фразу «I'm bored», что переводится как «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник, который в любой рутинной работе может сделать какой-то прикол и самомотивацию. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: По итогу проверил, ему действительно можно было летать на этом пятаке, все нормально, все детали рабочие. Ну вот просто завирусился в сети. Креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе. Вейкаперы.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет малооблачно и также плюс 24. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит. Здесь все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной около 10 минут. На Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой тормознешь минут на 8-10. Полевая стоит от Молодогвардейской до Арцебушевской. Там 5-минутка. Впрочем, как и на Революционной Печерской до Московского шоссе, ну еще на Раките от Олимпийской до Карла Маркса проспекта потеряешь около 4-5 минут. Ну и я расскажу тебе о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника. Можешь это делать дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, то можешь сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании, в телеграм-канале, в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеера в разделе «Регионы», выбери Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. У нас их очень много. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарский». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украина 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев, ну и сегодня уже 15 июля, между прочим, экватор лета, среда, экватор недели, короче, вот такое классное совпадение. И это значит, что, может быть, стоит поторопиться для того, чтобы классно отдохнуть, успеть, да, летом. А может быть, наоборот, не торопиться, вот это время провести максимально наслаждаясь им. Короче, ты сам выбираешь для себя, да, вот варианты развития. Те событий, одно могу сказать с уверенностью. Проводи, даже если торопишься, все это с рекордом, даже если наслаждаешься, так вдвойне с рекордом. Потому что специально для тебя классное музло и, конечно же, призы и подарочки. Ведь мы продолжаем игрушку H2Ошники. Еще запустилась новая тема. На этой неделе мы разыгрываем еще и электросамокат. Да, кстати, не пропусти. В этом часе все это будет специально для тебя. Ну, а пока расскажу, какая музыка нас с тобой будет сопровождать в 60 танцевальных минут. В этом часе услышим Бабина, Маркус Дилен, Sweet Dreams. Также будет Avalon Rockstan, Vertigo. Послушаем с тобой Джон Саммит. Классная тема от Uncle Flex, SMS.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минут кто-то из вас заберет целую партию рекордной, брендированной, эксклюзивной воды от бренда «Кристальная». Да, мы продолжаем игрушку H2Ошники. Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну, для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Через несколько минут играем, не пропусти.
2: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
8: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
10: Вау, вкусно! Гамаджуба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
13: Автофинансбанк. Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
15: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забирать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона, ну и все подробности, информацию о накопленных литрах всегда можешь посмотреть в телеге и Макси Радио Рекорд Самара. Ну а прямо сейчас на кону 5 бутылочек рекордной воды. Кто же решится все забрать, а может быть поделиться? Сейчас узнаем. Будем звонить участнику по имени Вадим. 6312 последние цифры мобильника. Ну и Вадим, как и все, конечно же, написал «Хочу пить». Мы, собственно говоря, не против утолить жажду наших прекрасных участников. Но вот все ли он заберет? Сильно ли жажду Вадима? И жажда наживы. Или же поделится со следующим участником? Почему бы нет? Такая жара. Ага, пока не алло. Такая жаришка, можно и поделиться, несмотря на то, что вот на этой неделе синоптики все нам обещают какие-то дожди, но, тем не менее, все равно жарковато. Так, гудки. Ну, еще один гудок, и если нет, то нет, что могу сказать. Пускай в следующий раз попытается Вадим утолить жажду. Ну что ж, если ты не хочешь также пропускать вот эти звонки рекордные, да, для того, чтобы мы тебе вот так взяли и отдали классную брендированную воду, ну, залетай в наши каналы, в Телеграм и Макс, всегда пишем, когда играем, сколько на кону, все специально для тебя, становись H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области произошло 105 наездов на пешеходов по их собственной вине. Это на 12,5% меньше, чем за первое полугодие 2025 года. По количеству таких ДТП регион расположился на 7-й строчке. Список составлен агентством «Промрейтинг». АвтоВАЗ запустил серийное производство модернизированных двигателей 1,6 и 1,8 литров для «Лада Азимут», «Лада Искра» и «Лада Веста». Мощность мотора 1,6 литров выросла со 106 до 120 лошадиных сил. Крутящий момент также стал больше. Внедрена система изменения фаз газораспределения для повышения экономичности и эластичности. 20% самарских пар продолжают жить вместе после расставания. Каждый десятый признался, что причина в том, что не могут позволить себе аренду по отдельности. Еще 10% остаются в одной квартире из-за общей собственности до ее продажи или раздела. Ну и для сравнения, лишь 20% смогли разъехаться сразу после расставания, найдя подходящие варианты жилья. В остальных случаях сценарий чаще определяется условиями проживания. 27% отметили, что после расставания в арендованной квартире остается женщина, а мужчина съезжает. Еще 10% наоборот. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных круглосуточных каналах в Telegram и Макса, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12. 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Да, это не шутки. Дарим крутой электросамокат. Для того, чтобы его забрать, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию. Тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ну и, конечно же, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения. Еще, кстати, кое-какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Вот имя новоиспеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа. Это мероприятие пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя, будет еще много всего специально для тебя. И активности, и розыгрыши, и кавер-группа. Короче, будет там очень и очень весело, и очень масштабно, как всегда. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, прямо сейчас отправляй слово «паровоз» в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, окажешься 40-м. Мы именно с тобой сыграем, ну и получишь приз и проходку в финал. Еще раз повторю, пиши «паровоз» в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». С 40-м уже сыграем.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 24. На дорогах что у нас? Да здесь без изменений 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Нововокзальной от Карла Маркса до Новосадовой около 15 минут. Тормозит Южный мост, улица Авроры. Сейчас там 10-минутка. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партъезда минут 7-8 потеряешь. И тормознешь на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Там традиционные 5 минут. И ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
3: Реклама в Самаре, 212-99-90.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Электросамокатище, хочется сказать именно так. Ну а для того, чтобы его забрать, нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ну, естественно, получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. Ну и самое главное, ты становишься финалистом. Вот имя нового самокатчика мы определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. И этот праздник состоится у стадиона «Самара-Арена». Помимо, естественно, определения победителя этого классного розыгрыша, еще будет огромное количество активностей, призов, подарков, да и, короче, классная там атмосфера и для детей, и для взрослых. Все там, естественно, уже заготовили, поэтому будет очень круто. Ну, а сейчас мы сыграем с участником, который стал 40-м, который написал нам паровоз, да, в личку телеги ВК. Я говорил, что нужно это делать. Итак, это Вячеслав. Слав, привет.
2: Привет, привет.
1: Как часто вообще пользуешься самокатами, электросамокатами? Может, у тебя есть уже такой?
2: Нету, вот. Хочу начать пользоваться.
1: Супер. Ну, значит, смотри, что я сейчас тебе задам вопрос, и если ты готов, то я предлагаю нам к этому перейти. Ну, все отлично. Итак.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Какое место ближе к станции Яблочная? Три варианта. Юшка, Кошелев или Сухая Самарка?
2: Пусть будет Кошелев.
1: Как-то так прям сразу. Ты вот уже катался по этому маршруту или нет?
2: Нет, предполагаю.
1: Ну что, ты правильно предполагаешь, эти аплодисменты тебе, естественно, и...
3: Осторожно, спасибо. Двери закрываются. Следующая станция – финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: Да, короче, ты в финале, ты еще получаешь, кстати, билет на колесо обозрения, покатаешься, посмотришь, да, классненько, проведешь время. Ну, а уже 2 августа я желаю тебе удачи в финале. Быть может, вот как раз-таки, раз ты задумался о том, чтобы, ну как бы, надо бы электросамокат, почему бы нет, в условиях, тем более, нынешних, мне кажется, очень актуально. Поэтому удачи тебе, отличного тебе дня, еще раз поздравляю.
2: Спасибо.
1: Все, Слав, пока-пока. Если хотите также побеждать, да залетайте в наши информканалы, в Телегу и Макс. Всегда пишем, во что, когда играем, розыгрышей много. Ну, а здесь, конечно же, решит удача 2 августа. Я напомню, что будет подведение итогов розыгрыша электросамоката от Куйбышевской железной дороги, Радио Рекорд Самара. Дэнс лето.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, ребята, и уже в эти выходные состоится финальный, самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» уже 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. Диджей-групп вас будет ждать Джим Бискит и Джим Пол, диджей Мэг и Нейрок Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Встречаемся на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. 0+. По музыке в этом часе послушаем работу от Ричард Грей и Камар Фо. No Scrubs, Record Remake. Также появится Буба Насти с треком Work, Record Remake. Также услышим работу от Фишер, What a Life.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Агибалова, 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
7: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-579-87-72-95, город Москва, 0+.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи 18-24 лет, а люди старше 45 лет сохраняют осторожность. Обычно используют искусственный интеллект для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% для поиска товаров. Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Голы забили Микель Эйрсабаль и Педро Порро. Пенальти в пользу испанцев был назначен после нарушения Люка Диня на Ламине Ямале. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКН 103-773-987-72-95, город Москва, 0+.
4: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто Алматинская, 87».

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, вот бывает ли такое, что хочется на работе немножечко задремать? Вот оказывается, спать на работе – это норма. Почти 48% сотрудников признались, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня, чтобы работать продуктивнее. При этом 53% руководителей не имеют ничего против, а 73% считают, что сон допустим, если дедлайны выполняются вовремя, а каждый шестой начальник и вовсе поощряет такие перерывы. Правда, 50% работников все равно предпочитают не рассказывать начальству о подобном лайфхаке для повышения продуктивности. Но я вот лично за столом не могу уснуть. Как это происходит у вас? Делаете ли вы такой небольшой сон на работе? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Или работаете без перерыва? Я же пока расскажу о музыке. В этом часе диджей Антонио с работой

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
3: Слушайте, я хочу, чтобы вы услышали это передать. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
2: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав, слово «изъятие» не звучало, но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «Богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства. Как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума, и все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывание о банковских вкладах вызывает такую бурную реакцию в прессе.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашнякова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно. И да, плюс 25. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах. Здесь без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. А тормозит сейчас улица Авроры Южный мост. От Южного шоссе до Промышленности ехать больше минут 8-10. Сложности наплевать на Молодогвардейской до Арцебушевской. Ну и постоишь на Соколова от Лесной до Новосадовой. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи номер телефона. Все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте Russia. Running.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ЛАО «Российские железные дороги». УБН 137-579-87-72-95. Город Москва. 0+.
4: Бергнер. Создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламный.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Говорю в обновленный микрофон. Все не просто так. Кроме вас, меня слушает квалификационная комиссия в лице Виолетты, наш ведущий эфира Александра, звукорежиссер и редактор эфира Евгения. Так, значит, надо как-то не посрамить, наверное, да? Новость у меня есть азиатского характера. Не, паназиатского, я так люблю говорить. Итак, в Японии выпустят лапшу быстрого приготовления, которую нужно заливать, чем вы думаете? Молоком горячим? Нет, конечно же, холодной водой. Просто тут вот читаю рецепт. Нужно открыть кран и залить именно вот этой вот обыкновенной родниковой водой. Друзья, я считаю, что это получается, ну, откровенно, извините за это слово, помои. Вообще, я считаю, что особенности любого летнего меню — это просто все то же самое, что и зимой, просто холодненьким поливаем молоком, да, если это какие-то айс-латте и так далее. Водой, если речь идет о всяких дошках. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот какая у вас любимая еда сезонная, может, кто-то окрошку обожает. Пишите, все почитаю непременно. Так, в этом часе слушать что будем? У нас впереди Global DJs, и услышим Sex on the Streets.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
8: УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил Баканов. Также стороны будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами будущих орбитальных станций после того, как завершится работа МКС. Российские магазины с 1 сентября начнут тщательнее отслеживать качество продуктов. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы благодаря системе маркировок. Она будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией со счетом 2-0 заявил, что его команда сейчас является лучшей в мире. По его словам, выход в финал чемпионата мира, достижение которого заслуживают только сильнейшие команды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, диджей Мэк и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто, ну, для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну, не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 25. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. В ближайший час, кстати, изменений особых не предвидится. Ну а пока обстоять придется на заводском от профильной до кабельной. Там пройдешь минут 15. Тормознешь сейчас на новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. В обратном направлении тоже по Московскому шоссе от Кирова до Новосадовой. В вокзальный сбавить обороты придется. Тормозит сейчас и Димитрова от Молодежной до Московского шоссе, но там 5-минутка. И я напомню тебе, что радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место, ну и получить приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще, кстати, кое-какие ништяки. А также, самое главное, стать финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара Солидарность-Арена». Ну и помимо определения победителя будет еще много всего интересного. Огромное количество активностей, розыгрышей, призов, в том числе и для детей. Ну и это мероприятие для детей старше 12 лет.
5: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
7: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Из последних новостей МС Жан только что был в студии Радио Рекорд. Знаете, что сказал? Что будет меня слушать в собственной машине. У человека машина есть, авто, на секундочку. Впрочем, ничего удивительного. Друзья, еще есть некая новость. Сегодня, оказывается, день русской лени. Насколько я помню, я еще вчера вас тоже поздравляла с днем лени, но сегодня это день русской лени. Она же не такая, она же другая, она особенная. Мне подсказали, что сейчас это называется не лень, а прокрастинация. Друзья, рассказываю. У нас мобильное приложение, там есть чат, пользуйтесь. А вот какие есть еще неочевидные плюсы лени? Кроме того, что мы перезапускаемся, восстанавливаемся, что еще? Может быть, что-то очень-очень полезное с вами происходило, пока вы ленились, там, тянулись на диване? Пишите, все почитаю обязательно. Тиесто в этом часе услышим и Don't Lose Your Head.

0: Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на Рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действие меморандума с США, пишет издание Fars. Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 23. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Тормозит проспект Кирова от Восхода Физкультурный и Старозагор до Московского шоссе. Все это в районе 10-12 минут. Соответственно, на Заводском шоссе от Кирова до Земица 10-минутный затор. Сложности с проездом есть и на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. В обратном направлении, кстати, тоже. Ну и постоишься сейчас на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ждать, что в ближайший час пробки начнут расти. Ну, а я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, ну а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты получаешь приз, билет в кино или на колесо обозрения, а также становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Но помимо определения победителя, там еще будет много всего интересного. Крутые активности и розыгрыши. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Циолковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: В прошлых выпусках

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето. На рекорде.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест состоится где? Конечно же, в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля в ВДНХ, Москва. Диджей Грув, Джим Бискет, Диджей Пол, Диджей Мэг и Нерок Шапов, ну и другие топовые диджеи, конечно, лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап можно найти на radiorecord.ru и 0+, не забываем об этом, это важно. В этом часе у нас Пупа Нерок Nasty и Work. Еще впереди Fisher и What a Life. Также Альберт Брайт тоже в этом части Wild. И непременно трэп Mafia House и Mafia Style. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
1: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
6: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
12: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто». Алматинская, 87.
13: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачное, плюс 23. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь не особо сильно поменялась ситуация. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты в эти минуты оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. В ближайший час ожидается, что на этом же уровне все и останется. Поставить придется на Нововокзальное от Карла Маркса до Новосадовой. Около 13-15 минут тормозит проспект Кирова от Заводского шоссе до Физкультурной. Сложности с проездом на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. Ну и на Димитрово от Старозагорода до Московского шоссе сейчас 10-минутка. 10 минут, кстати, предостаточно, но все в ближайший час на этом же уровне должно и остаться. Ну а я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных лидерах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

субботу. Обязательно, москвичи и гости столицы, приходите. Будет очень много классной электронно-танцевальной музыки, новой, интересной. Ну и, разумеется, также на сцене рекорда будет очень много и других клевых артистов. Вся информация у нас на сайте radiorecord.ru. Также давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Анима и Джоджи, Beautiful, Record Mix. Эйв, Meet Me in the Dark, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix. Ричард Грей, No Scrubs, Record Mix. А прямо сейчас Sony, Fadera и D.O.D. Think About Us, и это Record Day.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания.

0: Оказание. Необходима консультация специалиста.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
4: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.ru. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-37-87-72-95. Город Москва. 0+.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. «Реавиз». Виз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Обычный день, если ты не в «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра», не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7 846 255 08 30.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
12: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
13: Дэнс-лето.
14: На рекорде.
15: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго ребенка вступит в силу с 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Дидье Дешам побил тренерский рекорд чемпионата мира, который держался почти полвека. Полуфинал чемпионата мира против Испании стал для рулевого сборной Франции 26-м матчем на мировых первенствах в качестве главного тренера. Специалист превзошел достижение немца Хельмута Шена с его 25 матчами, который возглавлял сборную ФРГ с 1956 по 1978 год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
10: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
15: В ленте. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну, не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и плюс 18. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 26 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах. Прямо сейчас загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Постоишь так хорошо на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. Около 20 минут. Сложность с проезда на Димитрова, Старозагорода и Московского шоссе. Еще один участок Московского шоссе от Кирова до Нового вокзала тормозит. Там 10-минутка. Также стоять сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой около 10 минут. Ну и Новосадовая от Челюскинцев до Масленникова 8-10 минут. Оставишь ожидать, что пробки в ближайший час начнут снижаться.
5: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
7: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Dance Radio Record. И спешу тебе напомнить о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, ну а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. Если отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. И самое главное, ты становишься финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа. Между прочим, он пройдет у стадиона «Самара-Арена», и для тебя там очень классная программа заготовлена, очень много всего интересного, много активностей, розыгрышей, мероприятия для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и лето продолжается, да, но мы то, значит, жаловались на то, что идут дожди. Мы то говорили, что слишком жарко. Короче, нам вообще не угодить. И вот я этим вопросом-то, собственно говоря, проникся и решил посмотреть, где же есть идеальный климат для того, чтобы, ну точно никто не жаловался, да, есть такой. На Канарских островах, да, идеальный весенний климат, круглый год. Средняя температура, между прочим, составляет около 22 градусов летом и 17 градусов зимой. Это все со знаком плюс, и нет изнуряющей жары, нет заморозков. Короче, если продолжаешь ныть, давай отправляйся на Канарские острова, там попробуй, поживи, как же так вот в условиях идеального климата. На самом деле, мне кажется, если бы не было вот каких-то природных катаклизмов, ну на что бы мы жаловались еще? Ну, правда, не на что. Да и вообще ни к чему это все, потому что много всего классного вокруг, классного у нас здесь на рекорде. В этом часе разыграем для тебя очередную партию рекордной брендированной воды. Также продолжаем розыгрыши электросамоката. Но будет это, правда, чуть попозже. Расскажу пока, какая музыка нас с тобой будет в этом часе сопровождать. А в этом часе услышим работу от Global DJ Sex on the Streets. Также бодрящая тема от Hugel Moving to the Sun.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем самый актуальный розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать.

0: Весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее, но для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай номер телефона, неважно, куда ты напишешь, да, в ВК или в телегу. В любом случае берем оттуда заявки, звоним. Ну и все подробности всегда можешь посмотреть информацию о накопленных литрах в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти такую возможность стать H2O-шником рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег до достигая цели на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-579-87-72-95. Город Москва. 0+.
8: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» очередную партию. Я напомню, как происходит этот розыгрыш. По будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно укажи свой номер телефона. Все подробности смотри в наших информ-каналах в телеге и Макси, Радио Рекорд Самара. Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнику по имени Алексей, 5893, последние цифры мобильника. Алексей, как и положено, написал «Хочу пить» нам в личку нашего телеграм-канала. И мы, конечно же, его набираем, звоним и сейчас узнаем. 5 бутылочек на кону, между прочим. Да, сколько же Алексей заберет? Или же поделится все-таки? Вот это очень интересный вопрос, на самом деле. Но пока и не делится.
2: Алло.
1: Леш, привет! Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Да, привет.
1: У меня к тебе один вопрос. Значит, на кону 5 бутылочек с водой. Брендированная, рекордная, эксклюзивная. И такой вот вопрос. Заберешь ли ты все себе или 3 себе и 2 оставишь другому участнику?
2: Все заберу.
1: Ну вот и все, красавчик. Вот тебе аплодисменты, бутылочки с водой достаются тебе. Жара такая, очень даже актуальна. Чем занимаешься? Спасибо. Где тебя застали?
2: Дома.
1: Все, уже пришел домой, еще и выиграл. Да. Пришел, так сказать, услышал, победил. Короче, красавчик, поздравляю тебя. 5 бутылочек рекордной воды достаются тебе. Ну, отличного тебе вечера.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Если хочешь также побеждать, как только что сделал это Леха, то залетай в наш информ-канал, в телегу и Макс, Радио Рекорд Самара. Ну и либо забирай всю воду, либо делись. Короче, решай сам. Становись H2Ошником рекорда.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Самары разработает правила работы платных парковок. Будет создан оператор парковки Самары. Деятельность парковок временно приостановят при перекрытии дорог из-за ремонта или мероприятий. Список льготников расширят от оплаты, освободят транспорт участников СВО. Постановление мэрии вступит в силу в августе 2026 года. Самолет Самары и Екатеринбург отправили в Тюмень из-за непогоды. В Кольцево из-за непогоды сразу несколько самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщили в аэропорту. «Зенит» отказался давать рассрочку крыльям по долгу за трансфер Ивана Сергеева. Об этом пишет телеграм-канал «Спортбаза». Напомним, самарский клуб должен действующему чемпиону страны 100 миллионов рублей за переход 31-летнего нападающего в столичное «Динамо». Сделку оформили еще летом 2025 года. В продолжении футбольной темы в крыльях советов, крылья советов и футбольный клуб «Акрон» опубликовали расписание первых трех туров группового этапа Кубка России. Посмотреть можно в наших информ-каналах. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных круглосуточных каналах Telegram и Max, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Лента. Поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
9: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога. Да, это не шутки, дарят крутой электросамокат специально для тебя. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. Ответишь правильно, получаешь приз, билет в кино и на колесо обозрения, и еще становишься финалистом. А вот имя победителя, тот, кто заберет как раз-таки самокат, мы узнаем уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона Самара Арена. Естественно, помимо определения победителя будет еще много всего интересного. Активности, розыгрыши, мероприятия для детей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас отправляй фразу, вот так вот скажу, потому что, не знаю, либо вот этот вечерний голод меня направил, ну, не знаю, остаться с поездами такая. Отправляй фразу, значит, копченая курочка в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личные сообщения группы ВК Радио Рекорд Самара. Но не забудьте обязательно указать свой номер телефона, будешь 40-м, сыграем с тобой в эфире, получай приз, проходи финал. Но еще раз напомню, пиши копченая курочка в личные сообщения нашей телеги, нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара или в личные сообщения группы ВК Радио Рекорд Самара. 40-м сыграем.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно, плюс 18. А на завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и плюс 26 градусов. Посмотрим, что на дорогах здесь. Да, все вполне себе даже неплохо. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Уральское ТЗ с Дорожного шоссе. Димитрово тормозит от Молодежной до Московского шоссе. Где еще сложности? Ну, Нового вокзальной, естественно, от Московского шоссе до Новосадовой. Там минут 5 оставишь, и на Московском шоссе от Революционной до 4-го проезда. Сейчас также ехать около 5 минут, ожидайте, что в ближайший час пробки продолжат снижаться, совсем скоро придут к значениям в 3 балла.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой Volga K50. АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд Volga и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО Volga. Выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Именно так, именно все вот так вот, как и есть, да, мы дарим крутой электросамокат тем, кто отвечает верно на вопросики, да, именно так, потому что ответил верно, прошел финал. Я напомню, что для того, чтобы пройти финал, нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место, получить приз, билеты в кино или на колесо обозрения и стать финалистом. А вот финал, да, уже будет 2 августа. На празднике в честь Дня железнодорожника. Этот праздник пройдет у стадиона Самара-Арена. И именно там мы узнаем, кто же станет вот самым примерным самокатчиком. Ну и, естественно, этот праздник будет очень масштабный, как всегда. Будет много всего интересного. Мероприятие для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас с нами в эфире Лена. Леночка, привет.
2: Привет.
1: Ты как к поездам относишься?
2: Отлично.
1: А к самокатам, электро, к примеру?
2: Что?
1: Ты не ругаешь вот этих вот? Вот опять самокатчики поехали, есть же такие?
2: Ругаю.
1: А у тебя будет самокат, и ты не будешь ни на кого ругать. Скажешь, вот какие молодцы. Как классно. Я серьезно, я сам, когда прокатился на электросамокате, такая же история, совсем поменял мнение. Блин, ну это круто. Так, ладно, хорошо. Значит, смотри, что, если ты готова, тогда перейдем к вопросу, правильно?
2: Готова.
1: Отлично. Если ты готова, тогда внимание.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Итак, Леночка, какое место ближе к станции Химик? Новокуйбышевск, Курумыч или же Тольятти?
2: Новокуйбышевск.
1: Как легко ты это сказал. Ты откуда знаешь?
2: Ну, проживаю недалеко.
1: Тогда...
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: Тогда я тебя поздравляю, ты большая молодец, все легко так справилась, как орешки пощелкала. Я, честно говоря, даже немножко подзадумался, такой думаю, Тольятти, Новокуйбышевск, и что же, но вот все, у тебя такого не было никакого сомнения. Знаешь, я хочу сказать, Леночка, ты так хладнокровно прошла финал, это просто супер. Но я тебя поздравляю, еще ты получаешь билет на колесо обозрения, почему бы не посмотреть с высоты просторы нашей замечательной родины, да, ну и, конечно же, ждем финального розыгрыша, который состоится уже 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника. Я тебе желаю удачи.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, отличного тебе вечера. Еще раз поздравляю. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Если хочешь также побеждать, залетай в наши информканалы Телега и Макс, Радио Рекорд Самара. И, конечно же, смотри, во что когда играем. И самое главное, побеждай. Ну и, конечно же, все в твоих руках. Совсем скоро кому-то достанется крутой новенький электросамокат.

наши необъятные, но тем не менее есть все-таки те города, где нас в FM-вещании нет. Однако мы есть везде, где есть интернет, друзья мои. Самый удобный способ слушать нас через интернет – это мобильное приложение «Радио Рекорд». Скачивайте его абсолютно бесплатно в App Store и Google Play, и вы там будете слушать не только нашу главную, основную станцию «Волну», но еще и более сотни музыкальных каналов с музыкой на любой вкус. И транс, и драм-н-бейс, и хаус, и диско, и пляжная музыка, и музыка для занятий спортом. Быстрая, медленная, прямая бочка, ломаные ритмы, русскоязычная, англоязычная, какая угодно. Все это в мобильном приложении «Радио Рекорд». Подключайтесь к нам прямо сейчас. Ну, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут на нашей основной волне. Это будут «All Things Break», «Gravity», «Record Mix». Армин Ван Бюрен и Арджи, «Like a Child».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
5: Категория 18+.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действия меморандума с США, пишет издание «Ферс». Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет плюс 18 и малооблачно. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 26 градусов.
0: Рекорд. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
3: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это, передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
2: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав, слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «Богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства, как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума, и все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывание о банковских вкладах вызывает такую бурную реакцию в прессе.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы начинаем новый очередной музыкальный час. Обычно в 8 вечера по Москве у нас здесь шоу Кремова и Хрусталева. Но ребята набираются сил, они в летнем отпуске, поэтому у нас будет еще больше музыки. Ну и, разумеется, хочу напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18 и 19 июля на ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бисквит и Джи Пол, Диджей Мэг и Нерок, Шапов, Диджей Балдин, ваш покорный слуга, и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищем на radiorecord.ru, мероприятие 0+. И, разумеется, расскажу о том, что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного здесь, на Рекорде, в ближайшие 60 минут. Арджи и Пол Акинфольд, Resurrection, Рекорд Ремейк.

0: электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вегей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-Дефисмоторс.ком». Record.

0: снабжение Лихтенштейна осуществляется от прикуривателя.
1: Five days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день.
1: В 9 вечера.
0: Рекорд Пати.
1: Мы делаем ваш вечер.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках Трэш Пати.
4: Едем на работу, едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, руках едем на работу. Спешим.
3: Это Трэш

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

Привет, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Конечно же, мы собираемся здесь вместе с Радио Рекорд и с нашей радио-вечеринкой, максимально мощно раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, а может быть даже open-air мы превращаем

0: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212 99

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: приложении Рекорд Денсер.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом.
1: До.
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7». На сайте и в мобильном приложении «Рекорд

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

Диджей Гвоздь, Диджей Балдин, Леди Вакс и еще много-много персоналей интересных и их шоу. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Я же, в свою очередь, Тим Вокс. Никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем с вами еще обсудить у меня в телеге Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Лаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего или из предыдущих выпусков. Прямо сейчас открываем выпуск Рекорд Лаб Шоу одной из самых громких коллабораций этого лета — Румпта. Первая совместная работа Соломуна и Скриликса, официально вышедшая 1 июля на лейбле DIY

французского продюсера RCA. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Релиз состоялся, в свою очередь, 3 июля на лейбле Realm. Трек уже начал появляться в сетах артистов новой волны и

продолжаем его вместе с очень интересной коллаборацией от Элки Клайн, Тюбен Бергер при участии Лео Вуд. Оба проекта давно считаются авторитетными мелодий хауса, но вместе работают впервые. Beg You объединил фирменную атмосферность Элки Клайн, более грувое звучание Тюбен Бергер. Релиз же, в свою очередь, состоялся на лейбле Армада, точнее на подлейбле Days Like Nights. Еще до официального релиза композиция успела получить поддержку в клубных сетах Армина, в шоу Дона Диабло, в подкастах Above and Beyond и Cosmic Gate. Ну а сегодня ловите этот трек здесь, в Record Club Show. Элки Клайн, Тюбен Бергер, featuring Лео Вуд. Beg You. Record Club.

0: клубному вайбу. Релиз лейбла 1001 Records от 3 июля, однако презент состоялся еще в мае на Core Fest'е от Tomorrowland'а и на EDC в Вегасе. После были Анима и Лора Ван Дам, Тиеста, Ники Ромеро, ну а сегодня полная луна Маттен и я в рекорд-клаб-шоу. Bass It About Mind. Feel good.
1: Рекорд-клаб.

Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юстэ. Через 15 минут в Рекорд-клабе.

0: британского вокалиста Ричард Джадж, которого многие, кстати, знают по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером, Тимми Трампетом. Здесь у нас Ричард Джадж вновь отвечает за сильную вокальную составляющую, а Ави Сноу строит трек вокруг эмоциональной мелодики и современного хаос-звучания. В результате у нас получается композиция, одинаково уверенно работающая и как на радиоформате, и в клубном релизе. Кстати, вышла композиция 3 июля на лейбле «Эра», и прямо сейчас продолжает эфир Рекорд Клаб Шоу Ави Сноу и Ричард Джадж. Together.
1: Record Club. Team

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень крутейший хаус-вайб от продюсера Джон Саммит в течение этого часа.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться.

еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка.